сельской горе, на шелковой траве, сам Господь посходил, райский сад посадил. Потом он рушу голову, а ты крапиву, а я на кольце рушины с детской.